я бой. Мы здесь снова дэв, грип, блэк, рэп, кэп, рэп, млэк, бэк, дэк, рэп, прогрессив, агрессив, fuck you in the ass, less you, прогрессив, man. My nigga, did you see that?